0: back in town.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Американска фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –